0: FM.
1: Хочешь, чтобы твоя любимая песня звучала для всех, кто работает в Rostix? Добро пожаловать в рубрику «Заказ принят» на самом сочном радио. Залетай в телеграм-канал «Я в Rostix», открывай закреп с постом рубрики и оставляй голосовое сообщение с приветом и, разумеется, названием песни. Добавь имя и ресторан, и все, заказ уже летит в эфир. Ждем твое музыкальное блюдо, оно точно добавит вкуса всей нашей команде.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Я в компании уже 9 лет. Работу свою очень люблю. Ну, я не знаю, это как второй дом.
0: Ростикс.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Ростик Смурина в эфире на Чикен ФМ. Пишет нам Кристина. Кристина передает привет всем своим коллегам, всем, кто сейчас на смене. Продуктивного рабочего дня. И привет, Ксюша. Работай. Ребята, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в Телеграм-канале.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс Бирюза на связи. Маша, всем привет. Маша благодарит крутого ТУ Пашу Попова за лучшие лет, проведенные в Ростикс Бирюза. Желаю быстрой адаптации и больше зеленых ростов. А еще привет Леночке Юрьевой. Спасибо за комфортную работу в твоем маркете.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Stay forever.
1: Chicken FM. Поговорим.
2: Всем привет, это Chicken FM, и это пятница. Да, команда, дождались. Сегодня официально можно включать пятничное настроение. Но давайте договоримся, пятница — это не только ожидание выходных, это еще и возможность красиво завершить рабочую неделю. Спасибо коллегам за помощь, себе за продел на работу, а Chicken FM за музыку. Ну, поблагодарю сам себя. Ну и, конечно, всем по пятерке за эту неделю.

0: «Мой наставник».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых таких главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых таких важных человека в моем становлении.
0: «Ростикс» — командная работа — это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваши сообщения. Пишите chicken.fm. Нам пишет Артем Ларин, Ростикс, Площадь Победы в Калуге. Артем передает привет самому любимому менеджеру Саше Митькиной. Люблю тебя от Артема. Друзья, признавайтесь в любви, признавайте друг друга обязательно. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.
1: И пусть они говорят, что
0: снова и снова одинок.нет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь Ульяна из ресторана «Ростик Советская» в Сызрани. Ребята, вы лучшие всех, люблю. Вот так вот коротко и по делу пишет нам Ульяна. Да, признавайте коллег, и вы пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие врасти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Если после рабочей недели хочется не просто отдыхать, а красиво переключиться, вечером у нас есть специальный рецепт. Называется он Rostix Dance Club. С 8 вечера до полуночи здесь на Chicken FM музыка, которая помогает поймать нужный вайб и почувствовать, что выходные уже начались. Так что вечером убираем серьезное лицо, включаем погромче Rostix Dance Club и ловим свой музыкальный вайб.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Олимп». Лилия. Цель – заработать наши первые 17 миллионов. Мы в этом месяце побили наш собственный рекорд. У нас в январе было 16 300, а в августе месяце мы сделали 16,5. Сейчас у нас цель – хотим вместе с своей командой заработать 17 миллионов. Ну и, соответственно, пройти рост в Грейзи Бэй или А.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал, нам написал Никита из ресторана «Ростик с Каскад» в Чебоксарах. Привет всем, кто на смене, также привет всем коллегам. Саша, работай, бездельник. И можете, пожалуйста, включить песню «Move Your Body» Gold Remix. Никита, мы сделаем это с удовольствием. В нашей рубрике «Заказ принят», она ждет тебя в закрепе в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малухак, я работаю в ресторане у города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ее воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможности, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность я хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственников и знакомых просто, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: «Ростикс» – радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM. Chicken

0: связи с командой.
1: Chicken FM на связи. На связи Анюта из Новосибирска, из ресторана «Ростик Стролейная». Анюта передает привет от Китика и Зинаиды. Анзату из ресторана «Искра». И поздравляем с успешной сертификацией на зама. Желаем дальнейшего карьерного роста.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: В Москве 6 утра.
1: Звучит сочно.
0: А в Перми 8:00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, привет! И знаешь, ты ведь тоже можешь оставить свой привет на нашей корпоративной волне. Возможно, ты хочешь кого-то поздравить, поблагодарить или передать привет ей смене, рассказать, как круто работает твоя команда. Пиши нам в телегу, в Макс или на почту radiosobaka.chicken.fm или через форму обратной связи на сайте chicken.fm. Твои сообщения обязательно могут прозвучать в эфире, потому что Chicken FM — это не просто радио, это место, где команда может говорить друг с другом.

0: Команда «Большое сердце».
1: Зовут меня Занозина Елена. Я младший менеджер смены. Ресторан у Ковица. Ограниченные возможности есть. Конечно, мы им помогаем. Помогаем и поднос донести, и поговорить, и обслужить без очереди. Сразу мы подходим индивидуально, потому что у нас, я говорю, район небольшой, поэтому друг друга все как бы в лицо и так знаем.
2: Chicken FM.
0: Радио большой команды.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал. Пишите, присоединяйтесь к эфиру. Нам пишет Александра из ресторана «Ростикс Победа» в Калуге. Александра передает огромный привет директору ресторана Ольге Соловьевой и менеджеру смены Светлане Сидоровой. Желаем хорошей смены, хорошего настроения и лучших результатов. Я рада быть в вашей команде.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты нашел

теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу.

мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на пределе. Мой характер не самый логичный, но ты со мной дружишь, да дрожь. Нашим детям с тобой повезет, такой папа укроет от грома. Мне так нравится, как ты уверен, что я хочу к тебе то.

0: Связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания, пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Попробуй вспомнить, что хорошего произошло за эту неделю. Возможно, ты научился чему-то новому. Возможно, помог коллеге. Может быть, у тебя получилось сделать то, что раньше казалось сложным. Или даже ты вырос в карьерной лестнице. Неважно, насколько большой это был момент. Если он сделал твою неделю лучше, значит, он уже важен. Вспомни о нем и поблагодари себя за классные эмоции.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. У нас есть как постоянники, так и новые гости. Они приезжают из других городов, потому что в ближайшем, так сказать, окружности мы единственный ресторан. Со старенькими гостями мы уже друг друга по именам знают. Они очень рады, когда кто-то из знакомых очень рады нас видеть и готовы познакомиться с новенькими гостями всегда. И постоянно приходят к нам уже почти всех в лицо знаем.
0: «Ростикс» радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и не забываем.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Советская» в Новокузнецке. Нам пишет Ника Бажанова. Еще раз привет, Советская, вы самые лучшие. Такими и оставайтесь всегда лучшими и дружными. Люди, мы вас любим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM, нам пишет Айна Айдарова из ресторана «Ростикс Заря» в Москве. Айна передает привет своей команде. Спасибо за уютную атмосферу на работе. Вы успеваете везде и работать, и учиться, и при этом очень весело смеяться. Так держать. Прошу поставить мою любимую песню группы «Винтаж». Айна, мы с удовольствием это сделаем, но лучше обратиться в рубрику «Заказ принят». Там мы принимаем заказы, а найти ее можно в закрепе в каналах «Явростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken FM.

Гуле полдень. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал ТОП-ХИТ. И Настя Негода.

0: старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный музыкальный хит-парад страны, который называется «Топ-хит-чарт», и его ведущая, актриса и певица Настя Негода. В ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. Я представлю вам самые яркие новинки и, конечно, расскажу о главных новостях российской популярной музыки. Наш сегодняшний выпуск открывают братья Крестовские, группа «Ума Турман». Их летний хит «Не стой, танцуй» сегодня стоит в ротации на 150 радиостанциях, набрал больше 100 тысяч эфиров и вошел в топ-50 радио хитов этой недели. Не стой, танцуй! Вместе с Ума Турман. Здесь и сейчас. Если вы, конечно, не за рулем. 12.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Ума Турман открыла «Топ-хит-чарт» этой недели, и братьям Крестовским на смену приходит первая новинка сегодняшнего хит-парада «Настоящие», так называется песня, в исполнении Марии Гусаровой, которую мы все знаем как Мэри Гу. Когда-то под псевдонимом Мэри Гу Маша выкладывала в сеть каверы на популярные песни, а параллельно писала собственные, и добилась на этом поприще успехов и популярности. Ну а трек «Настоящий» только что вошел в топ-100 хитов российского радиоэфира, а это, согласитесь, отличный повод для того, чтобы включить «Настоящие» в наш хит-парад. Встречайте!

0: «Мой наставник».
1: Медведев Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Наставник мой – это в первую очередь мой бывший директор, у которого я работала заместителем директора. Это Анисима Марина Валентиновна, которая у нас развилась до территориального управляющего. Также директор «Ривьеры» Лебедев Дмитрий. Тоже очень есть чему поучиться.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Мэри Гу в нашем эфире меняет красота в исполнении Андрея Звонкова. 160 радиостанций сегодня играют этот трек. Его топ-хит-рейтинг 10 звезд. Песня входит в топ-40 радиохитов России. Практически гарантируя Звонкому 2, а то и 3 номинации на церемонии Top Hit Music Awards, которая будет проходить 2 декабря. Ну а наша сегодняшняя награда Звонкому – 10 место в хит-параде. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, нашу горячую десятку открыл Андрей Звонкий и его хит «Красота». Ну, а девятое место нашего хит-парада занимают «Градусы», чей трек «На ресницах» несколько сдает свои позиции. Тем не менее, ротацию на 250 радиостанциях и почти полмиллиона эфиров ребята себе обеспечили. В итоге, почетное место в горячей десятке нашего чарта на этой неделе. «Градусы», «На ресницах». Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка, на истории создания которой я остановлюсь чуть подробнее. Баллада, которую исполнили Юля Зиверт, певица Эвер и продюсер Директ Рилс, называется «Давай на самый верх». Песня посвящена поиску искренности и легкости в отношениях на фоне случайных встреч и расставаний. «Давай на самый верх» — метафора подъема на самую высокую точку, образ, позаимствованный из нашумевшего несколько недель назад ролика, в котором двое российских руферов забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке и сняли себя с высоты птичьего полета. Продюсер Директ Рилс придумал первые строчки, потом загрузил свой вокал в нейросеть, выставил женский тембр и получил звучание, поразительно похожее на Зиверт. Ролики с ее голосом, где герой символически поднимается вверх, собрали в социальных сетях автора более 300 миллионов просмотров, а весь этот хайп привел к тому, что песню записала сама Зиверт. Зиверт, Эвер и Директ Рилс, «Давай на самый верх». Встречайте!
0: Восьмое.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: связи с командой.
1: Ростик Свердловский на связи, и Светлана. Светлана передает огромную благодарность лучшему менеджеру сентября Хамиде Рошин. Ты огромный молодец. Спасибо за твой труд, за твой позитив. Покоряй новые вершины. У тебя все получится. Я в тебя верю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня я, как всегда, представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Любовь, держим.

0: Связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, только что прозвучали самые популярные новинки молодых артистов, и мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции у нас сегодня расположился аранжировщик, продюсер и исполнитель Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик, кстати, тоже артист не старый. Ему этим летом исполнилось 30 лет. И при этом он мультижанровый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». А его танцевальный фанк «Аутентичная» стал одним из самых заметных хитов этого лета. Кирилл Лирик и его «Аутентичная» в нашем эфире.

0: Топ-хит чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену аутентичному лирику в нашем эфире приходит интернет-хит проекта Энзро «Ты не бойся ночи». Эта песня уже 2 месяца остается в топе российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что у меня есть все основания включить его в наш трек-лист, что я с удовольствием и делаю. И Энзро с хитом «Ты не бойся ночи» встречайте.
0: 6-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в июле Севиль, солистка группы «Артик и Асти», представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии «Топ Хит Мьюзик Awards» в начале декабря Севиль, Сартик и Асти заберут пару-тройку наград.

шуток, но украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Наша суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Хинке», IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами Настя Негода и программа Топ-хит-чарт, в которой я сегодня представляю вам лучшие треки недели и самые главные новинки. Но о новинках мы еще поговорим. А прямо сейчас у нас целая банда трех артистов, которые этим летом собрали все золото радио и интернет-чартов. Их суперхит «Шаде» более 500 тысяч раз прозвучал в эфире и сотни миллионов раз был прослушан в интернете. Вы, конечно, догадались, что прямо сейчас для нас будут петь «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». И песня эта будет про ту, которая танцует под «Шаде».

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негодой, в качестве его ведущей. И прежде чем мы перейдем к звездной тройке главных хитов недели, я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов, некоторые из которых еще только готовятся встать в ротацию. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе Top Hit во ВКонтакте и в телеграм-канале Top Hit. Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Кружева, Эмин и Роза Зяргярлик.

Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Степа Мазур из ресторана «Ростик» с Штеменко в Волгограде. Привет всем моим любимым чекашкам, которые сейчас закрываются. Я вас люблю, ваш лучший панировщик Степа.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Чикен FM. Звучит сочно. Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Ну а мы переходим к пьедесталу почета Топ Хит. И бронза у нас сегодня уходит Кате Айове и ее хиту «Мы». Я уже рассказывала вам о том, что в поисках вдохновения для этого трека Катя обращалась к классическим стихам, много думала о жизни и о любви. В итоге слова Кати звучат как признание женщины, которая слишком хорошо знает цену и поцелуем, и обещаниям. Ну а я вам признаюсь, что буквально через несколько минут у нас состоится премьера нового трека мега-звездного артиста, поэтому не переключайтесь. А прямо сейчас Катя Айова и ее хит «Мы».
0: Третье место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами по-прежнему Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. И сейчас обещанная премьера. Буквально месяц назад один из самых востребованных артистов российской поп-сцены Сергей Лазарев представил свою новую песню «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. Так вот, не прошло и месяца, как трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. Я просто уверена, что до конца года песня наберет минимум 500 000 эфиров и засветится на вершинах всех чартов. Ну а прямо сейчас, «Как дети», Сергея Лазарева получают серебро нашего хит-парада.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, это была самая звездная премьера сегодняшнего хит-парада. Новый трек «Как дети» Сергея Лазарева. Ну а золото у нас сегодня уходит мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместный трек «Если я буду танцевать», как трек уже играет отовсюду и возглавляет интернет и радиочарты. В общем, танцуют все. Но не сами, а с «Бастой» и «Моей Мишелью».
0: Лидер «Топ-хит-чарта»

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. В течение последнего часа с вами была актриса и певица Настя Негода, ведущая хит-парада «Топ Хит Чарт». И еще раз напоминаю, что 2 декабря в Москве будет проходить 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Awards», на которой выступят звезды радиоэфира и интернета. Так что увидимся на церемонии в Москве уже через 2 месяца, ну а совсем скоро на моих концертах. И, конечно, в эфире программы «Топ Хит Чарт». Будьте здоровы, слушайте только хорошую музыку, и все у вас получится. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: эфире Chicken FM.
1: Большое сердце – это не суперспособность, а обычные добрые вещи. Подменить коллегу, поддержать новичка, принести чай тому, кто второй час на ногах. В Ростикс такие моменты ценят особенно, потому что забота внутри команды чувствуется сразу. И да, иногда добрые слова работают еще быстрее. Если с вами есть человек, который достоин признания, поблагодари его, отправь привет через портал chicken.fm, также через Макс, Телеграм и электронный адрес radio@chicken.fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Халилова Гюльнара. Работаю в ресторане Марфина тренером. Собираем побыстрее заказы, стараемся быть вежливым при выдаче заказа гостю, чтобы гость всегда ушел довольным. И обратно в нос, чтобы они возвращались к нам.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Мы принимаем ваши сообщения через портал chicken.fm. Так написал нам Степа Мазур из ресторана «Ростик Штеменко» в Волгограде. Привет моим любимым чекашкам, высокого ТО вам и легкой смены. Скоро вернусь в строй.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Это модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Остикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

0: Чикен FM.
1: Звучит сочно.
0: Чикен FM.
1: Звучит сочно.
0: Звучит сочно.

0: Москве 10:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Новом Уренгое полдень. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm

0: FM.
1: Амбициозность — это когда смотришь на сложную задачу и вместо «ой-ой-ой» говоришь «хм, интересно». Вростикс любит людей, которые не боятся пробовать новое, брать ответственность и расти дальше. Потому что большие результаты начинаются с мысли «а почему бы и нет?». Поддержи тех, кто вдохновляет тебя двигаться вперед, и передавай ему привет через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака.chicken.fm или через форму на портале chicken.fm.

0: Команда. Большое сердце.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс», «Оазис Плаза», город Нягань. Есть у нас несколько ребят, дают денежку на то, чтобы животным купить корм. У нас там приют свой, они уже с ним, ну, грубо говоря, на короткой ноге.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, нам пишет Фарангиз из ресторана «Ростикс» Орехово-Зуево Олимпия. Chicken FM, передавайте искренние поздравления моему ресторану и команде. У нас юбилей 10 лет. Процветание ресторану, командного духа и прорывных результатов. Довольны гостей и самых высоких оценок. Люблю, обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джапурова Малоуха, я работаю в ресторане у города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работы стало для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила ей воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаю и поддерживаю друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся с шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать в программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свои места в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, ресторан Smartbox. На связи Арина из Калининграда. Арина передает привет всей своей команде. Ребята, люблю вас, вы крутышки. Ну что, коллеги, берите пример с Арины, тоже признавайте своих коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье ролики. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Chicken FM.

0: Новосибирске 3 часа дня. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.
1: Просто потише.

0: FM.
1: Хочешь, чтобы твоя любимая песня звучала для всех, кто работает в Rostix? Добро пожаловать в рубрику «Заказ принят» на самом сочном радио. Залетай в телеграм-канал «Я в Rostix», открывай закреп с постом рубрики и оставляй голосовое сообщение с приветом и, разумеется, названием песни. Добавь имя и ресторан, и все, заказ уже летит в эфир. Ждем твое музыкальное блюдо, оно точно добавит вкуса всей нашей команде.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Ну, в целом, команда ресторана, ну, в том числе кассиры, очень внимательно относятся к каждому гостю, проявляют гостеприимство, заботу. Также у нас есть и постоянные гости, которые к нам приходят. Например, есть женщина, которая к нам приходит каждую неделю и заказывает баскет, напиток и картошку. И вот кассиры уже знают точно, что она к нам пришла, что она закажет, и всегда доброжелательно к ней относятся и заранее уже готовят ее заказ.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа». Артем передает привет той самой, с которой он начинал свой путь с ЧК. Это наставник Светлана Щербакова. Светлана, ты самая лучшая и веселая. Люблю тебя. Уверен, Артем, это взаимно. Ребят, признавайте друг друга, признавайтесь в любви и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростик с Ленина в Лабинске на связи и персонально Мотя. Передает привет всей территории бесподобной Ангелины Сергеевны Гудковой. Отдельный привет ресторану города Апшеронск. Помню, люблю. Каждый миг вдали от вас испытываю грусть. И главное, помните, что мы все команда, и следите, чтобы Никитка не баловался. Уверен, Никита будет вести себя хорошо. Мотя, спасибо тебе за это послание. Ребят, присоединяйтесь к эфиру, и вы пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: 5'9", brown eyes.
1: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM – голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Так обидеть тебя.

Челябинске 14.00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM, и это пятница. Да, команда, дождались. Сегодня официально можно включать пятничное настроение. Но давайте договоримся, пятница — это не только ожидание выходных, это еще и возможность красиво завершить рабочую неделю. Спасибо коллегам за помощь, себе за продел на работу, а Чикен FM за музыку. Ну, поблагодарю сам себя. Ну и, конечно, всем по пятерке за эту неделю.
2: Чикен FM в твоем стиле.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Филоненко Ксения, я директор ресторана в городе Калининград, площадь Победы. У нас довольно-таки хорошие отношения со всей командой. Сами ребята там дружат друг с другом, общаются, и что, в принципе, неплохо, я считаю, потому что всегда на сменах они коммуницируют друг с другом, и работа проходит немного слаженно. Также культура признания у нас существует, мы постоянно своих сотрудников признаем, карточки выдаем на собраниях, на тех же 5-минутках, что повышает их уровень вовлеченности и мотивации.
2: Я бросил, зажигаю скал.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете корпоративное радио, самое сочное, Chicken FM, а нам пишет Ксюша из ресторана «Ростик Злобус» в Пушкине. Ксюша передает привет всем коллегам и желает, чтобы каждый новый день начинался с улыбки и был плодотворным и удачным. Каждый новый день – это возможность изменить что-то в лучшую сторону. Желаю всем сил и самого прекрасного настроения. И всем ребятам Лиги Роста, вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Четкий бит 2.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 13:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Хабар. В Москве 13:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Хабаровске 8:00.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Если после рабочей недели хочется не просто отдыхать, а красиво переключиться, вечером у нас есть специальный рецепт. Называется он Rostik's Dance Club. С 8 вечера до полуночи здесь на Chicken FM музыка, которая помогает поймать нужный вайб и почувствовать, что выходные уже начались. Так что вечером убираем серьезное лицо, включаем погромче Rostik's Dance Club и ловим свой музыкальный вайб.
2: Музыка в стиле Rostik's.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Плеханова Виолетта, тренер юбилейный. Я люблю Ростикс за свой коллектив. Очень дружный он. За всякие мероприятия, то есть недавно вот ездили к собачкам кормить в приют. Люблю за людей. Тут очень хорошие люди работают.
2: Это имба. Chicken FM рулит. Turn it up. It's chicken time.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Ирина из ресторана Rostix Altair в Ярославле. Ирина передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Она работает менеджером ресторана Rostix Altair и благодарит свою утреннюю смену Женю и Арину. Девочки, спасибо вам за скорость, точность и гостеприимство. Вы молодцы, мы сила. Ну что, Женя, спасибо за то, что вы вдохновляете коллегу на такие сообщения так держать. И напоминаю всем, признавайте коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 2 часа дня.
1: Звучит сочно.
0: А в Магадане 22:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, привет. И знаешь, ты ведь тоже можешь оставить свой привет на нашей корпоративной волне. Возможно, ты хочешь кого-то поздравить, поблагодарить или передать привет ей смене, рассказать, как круто работает твоя команда. Пиши нам в телегу, в Макс или на почту radiosobaka.chicken.fm или через форму обратной связи на сайте chicken.fm. Твои сообщения обязательно могут прозвучать в эфире, потому что Chicken FM — это не просто радио, это место, где команда может говорить друг с другом. Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Конечно, мы идем в ногу со временем и с радостью применяем лучшие практики ресторанов. Помимо этого, устраиваем соревнования между сотрудниками по скорости и качеству приготовления. Это не только повышает мотивацию, но и улучшает мастерство работы.
2: Я на полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой.
1: Chicken FM в эфире. В эфире сообщение от Александры из ресторана «Ростикс Корстон» в Серпухове. Александр благодарит свою команду за установление нового абсолютного рекорда ресторана по количеству заказов за один час. Вы лучшие! Хочу сказать огромное спасибо нашему территориальному управляющему Максиму Куликову. Спасибо за поддержку, советы и мотивацию.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Vibe Frostix.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Москве 15.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Екатеринбурге 5 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Попробуй вспомнить, что хорошего произошло за эту неделю. Возможно, ты научился чему-то новому. Возможно, помог коллеге. Может быть, у тебя получилось сделать то, что раньше казалось сложным. Или даже ты вырос в карьерной лестнице. Неважно, насколько большой это был момент. Если он сделал твою неделю лучше, значит, он уже важен. Вспомни о нем и поблагодари себя за классные эмоции.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Я Кузнецов Артем из ресторана «Ростикса» на Тюленина в Новосибирске. И хочу заказать песню от группы «Король и Шут» «Танец злобного гения».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Костя Георгий, работаю директором в ресторане «Ростикс» в Великий Новгород. У нас очень сплоченная команда. Есть ребята из разных стран, которые работают у нас в ресторане. Есть ребята, которые говорят только на английском, с которыми мы общаемся на английском. Всегда пытаемся с ребятами вежливо, очень с улыбкой разговаривать. Есть некоторые ребята, которые помимо работы общаются, там ходят гулять вместе, играть. У нас очень хорошо развит чат команды. У нас есть чат, и там очень часто, очень много ребят общаются. И это нам помогает выстраивать отношения друг с другом для того, чтобы знать, какой подход кому найти.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Дениса из ресторана «Ростикс Клен» в Москве. Денис передает горячий, острый, хрустящий привет своей команде профессионалов. Мои любимые чикашки, я вас очень люблю и уважаю. С вами легко и приятно. Ваш менеджер Денис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: 9.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Улан-Удэ 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Представь программу, где за активность дают баллы, за баллы награды, а параллельно еще помогают прокачивать творческие навыки. Нет, это не новая игра, это программа амбассадоров Rostix. Если любишь бренд, хочешь развиваться и готов быть на одной волне с командой, присоединяйся. Возраст, опыт, роли не играют, важнее твой настрой. Стартуй на сайте академии/амбассадор.
0: Vibe в Rostix.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Халилова Гюльнара, работаю в ресторане Марфина тренером. Я первый день, когда прошла, это было давно, правда. Ну, первые дни, конечно, было трудно. Но уже со временем, после месяца, уже привыкла и к коллективу, и к директору. И все больше хочется идти на работу. Но не бывает трудностей, потому что мы все время улыбаемся и с гостями, и с коллективом. И так и на время проходит.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс Бирюза на связи. Маша, всем привет. Маша благодарит крутого ТУ Пашу Попова за лучшие лет, проведенные в Ростикс Бирюза. Желаю быстрой адаптации и больше зеленых ростов. А еще привет Леночке Юрьевой. Спасибо за комфортную работу в твоем маркете.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Музыка в стиле Ростикс.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Забота о гостях. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же.
1: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.
1: В Москве 17:00.
2: Звучит сочно.
1: А в Калининграде 16. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: эфире Chicken FM.
1: Большое сердце – это не суперспособность, а обычные добрые вещи. Подменить коллегу, поддержать новичка, принести чай тому, кто второй час на ногах. В Ростикс такие моменты ценят особенно, потому что забота внутри команды чувствуется сразу. И да, иногда добрые слова работают еще быстрее. Если с вами есть человек, который достоин признания, поблагодари его, отправь привет через портал chicken.fm, также через Макс, Телеграм и электронный адрес radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Нет, здесь звучат твои любимые треки.
1: Меня зовут Денис, я из ресторана «Ростик» Славянск, Магнитогорск. Передаю привет всей своей команде и хочу заказать трек Charlie XCX и Billie Eilish «Guess».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Наша суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван, я заместитель директора из ресторана Касыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Я в Ростикс, всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь Ульяна из ресторана «Ростик Советская» в Сызрани. Ребята, вы лучшие всех, люблю. Вот так вот коротко и по делу пишет нам Ульяна. Да, признавайте коллег, и вы пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Прощай, не грустить и улыбнись. Никогда не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать за блеском глаз. Будет все, ну а пока давай как

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Амбициозность — это когда смотришь на сложную задачу и вместо «ой-ой-ой» говоришь «хм, интересно». Вростикс любит людей, которые не боятся пробовать новое, брать ответственность и расти дальше. Потому что большие результаты начинаются с мысли «а почему бы и нет?». Поддержи тех, кто вдохновляет тебя двигаться вперед, и передавай ему привет через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через форму на портале chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Более год». У нас есть и признание, выдаем карточки признания, а также, соответственно, и через академию делаем признание. Обязательно у нас проводится собрание, то есть мини-пятиминутки в утреннее время в пересменку. И есть у нас еще, соответственно, на доску вешаем лучших сотрудников.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Check

0: Связи с командой.
1: Chicken FM на связи. На связи Анюта из Новосибирска, из ресторана «Ростик Стролейная». Анюта передает привет от Китика и Зинаиды, Анзату из ресторана «Искра». И поздравляем с успешной сертификацией на зама. Желаем дальнейшего карьерного роста.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого, благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу.
1: Я в «Ростикс» зажигаю с командой.

0: 19.00.
1: Звучит сочно.
0: А в Оренбурге 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

FM. Хочешь, чтобы твоя любимая песня звучала для всех, кто работает в Ростикс? Добро пожаловать в рубрику «Заказ принят» на самом сочном радио. Залетай в телеграм-канал «Я в Ростикс», открывай закреп с постом рубрики и оставляй голосовое сообщение с приветом и, разумеется, названием песни. Добавь имя и ресторан, и все, заказ уже летит в эфир. Ждем твое музыкальное блюдо, оно точно добавит вкуса. Ресторан, и все, заказ уже летит в эфир. Ждем твое музыкальное блюдо, оно точно добавит вкуса всей нашей команде.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Очень комфортно. Я достаточно давно работаю, и мне очень нравится этот адреналин, который на работе. Это очень интересно.
0: Chicken

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Vibe в Ростикс.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце.
1: Это «Имба». Chicken FM рулит.
2: Turn it up, it's Chicken.

0: Москве 8 вечера.
1: Звучит сочно.
0: А во Владивостоке 3 часа утра. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Мир Ифуан. Я заместитель директора из ресторана Касыгена 30. Хочу рассказать про нашу команду. У нас своего рода сложились постоянные гости, которые приходят и утром, и вечером, и днем, и даже некоторые ночь. И заказывают всегда одно и то же, потому что мы делаем все на превосходном уровне, и им все очень нравится, что готовы приходить в любое время суток. А также мы в 2024 году выиграли номинацию «Золото 00», закрыв год без отклонений.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Olympics. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представьтесь, из какого вы ресторана и из какого города?
2: Мы с города Сургута, ресторан «Союз».
1: Какие эмоции, какие впечатления от сегодняшней победы, вообще от конкурса в целом?
2: Да? Мои эмоции. В прошлом году мы заняли третье место, но в этом году прям хотели первое место, и мы получили первое место. Да.
3: Мы рады.
1: А в следующем году планируете тоже принимать участие?
2: Конечно.
3: Обязательно.
2: Конечно.
3: Обязательно.
1: Как-то вас поддерживала команда вашего ресторана тоже?
2: Конечно.
1: Какие-то?
2: Конечно. Все поддерживали наши рестораны. Директор, замдиректора.
3: Территориальные.
2: Уже. Все прям поддерживали. Им спасибо огромное.
1: И что для вас Лига Роста? Как вы считаете? Вот именно...
2: Лига Роста – это самое лучшее. Попадает в Лигу Роста, которая работает по стандартам, которая отдает всю себя и страсть к работе.
3: И достижение цели, самое главное, это гостемания у нас.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Друзья есть в Ростикс. Истории участников программы «Приведи друга».
1: Здравствуйте, меня зовут Джакурова Малухак, я работаю в ресторане у города Пушкина «Ростикс Глобус» уже более 5 лет. За это время работа стала для меня не просто местом работы, а часть моей жизни. О программе «Приведи друга» я узнала от нашего директора, а также на сайте компании. Мне очень понравилась эта возможность, и я решила его воспользоваться. Благодаря программе «Приведи друга» я пригласила в нашу компанию своих друзей и родственников. Я рассказала им о нашей работе, о коллективе и о возможностях, которые представляет компания. Они присоединились к нашей команде, и я теперь вместе работаем и поддерживаем друга. Для меня эта программа очень полезна и интересна. Во-первых, я смогла помочь своим близким найти хорошую работу. Во-вторых, получила возможность работать вместе с людьми, которые хорошо знают и семьи. Я очень рада, что выбрала именно «Ростикс Глобус». У нас замечательный коллектив. Мы каждый день общаемся, шуткой, поддерживаем друг друга и создаем хорошую атмосферу на работе. Благодарность я хочу выразить нашему директору Ирину Олеговну за поддержку и за такую дружную команду. Кстати, конечно, я от всех души рекомендую своим коллегам участвовать программе «Приведи друга». Не упускайте такой прекрасной возможности, приглашите своих друзей, родственники и знакомые в Ростикс, ведь очень приятно не только самому работать в хорошей компании, и помогать близким людям найти свое место в дружном коллективе. Вместе работать намного интереснее и приятнее.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как...

0: В Москве 21:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Тюмени 23:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Ростик Кострома. Поощряем, покупаем друг другу всякие вкусняшки, общаемся вне работы, взаимодействуем хорошо, все дружные. У нас еще очень хороший коллектив, всех люблю.
0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Good vibes
2: only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Сафиулина Карина, я из города Казани. Ресторан находится в торговом центре «Южный».
1: Расскажи, в какой номинации ты сегодня одержала победу?
2: Я была в номинации «Сервис», «Гостеприимство».
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что понравилось, какие, там, может, испытываешь чувства сейчас?
2: Во-первых, я до сих пор не верю в свою победу, для меня это небольшой шок, неожиданность. Но мне очень понравился сам коллектив, сами ребята, все очень живые, открытые, готовы помочь, поддержать. То есть это прям очень амбициозные, такие приятные люди. Из всей вот этой поездки просто для себя вывело то, что на самом деле еще есть к чему стремиться, куда расти. Надо развиваться, совершенствоваться. И вот, наверное, прям пока что все ощущения, я просто до сих пор в стадии принятия. Для меня это шок.
1: Ну, а в чем твой секрет успеха?
2: Секрет успеха? Знать стандарты, следовать стандартам. Все, секрета больше нет.
1: Кому можешь передать привет, а кому хочешь выразить слова благодарности, поддержки, может быть?
2: В первую очередь очень хочу поприветствовать всех своих ребят с ресторана. Очень хочу поблагодарить весь менеджерский, директорский и, естественно, замдиректора, весь тот состав. Я вас очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо вам большое. Еще бы хотела поблагодарить родителей, которые в спонтанный момент сказали: да, хорошо, Карина, мы тебя отпускаем, но на созвоне. Мам, пап, спасибо вам большое. Я вас очень люблю.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте Академии/Амбассадор.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: а в Иркутске 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Российская Кострома. Люблю за коллектив, тут такая атмосфера приятная, хорошая.
0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс», что нас волнует, разговоры и жаркие обсуждения – и

0: игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Лига Роста Ростикс. Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Чикен ФМ.
1: Как тебя зовут? Из какого ты города? Из какого ресторана?
2: Меня зовут Даша, я из Москвы, из Экстальяна Славич.
1: Да, из какой ты номинации выступала?
2: Лучший сэндвичист.
1: Вообще расскажи о впечатлениях, об эмоциях, что понравилось, что запомнилось, какие, может быть, чувства переполняли после твоей победы?
2: Ну, эмоций очень много. Хочу сказать большое спасибо всем за эти эмоции. Сейчас небольшое удивление, волнение.
1: Кому-то, может быть, конкретно хотелось бы выразить слова благодарности за поддержку, может быть?
2: Конечно, хочу сказать спасибо всей команде «Славич», потому что если бы не они, у меня бы ничего не получилось.
1: Да, ну и в чем твой секрет успеха?
2: Я думаю в том, чтобы всегда слышать свою команду, отвечать на замечания тем, чтобы исправлять их. Ну и все, думаю, это самое главное.
0: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Чикен ФМ.

0: thanks. Bless you.
1: Rostix Dance Club.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй вайб.
1: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Нижневартовске. Час ночи. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. В целом у нас сотрудники очень хорошо общаются друг с другом, пишут друг другу признания на рекогнишн, естественно. Также у них есть вне рабочее время всякие встречи. Многие сотрудники друг с другом там гуляют после смены, еще что-то. А на смене классная поддержка у нас друг от друга, очень много поддерживающих слов.
0: Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и три этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, с какого ты ресторана, из какого города?
2: Лисавета. Я из города Благовещенск, границы с Китаем. Мы ресторан «Флагман».
1: Расскажи, в какой номинации вы принимали участие?
2: «Драйв-команда».
1: Да, и какое место?
2: Второе.
1: Поделись впечатлениями, что понравилось, что запомнилось.
2: Нам понравилось само участие, тот именно опыт, те эмоции, которые мы испытали. В принципе, сам ресторан нам очень сильно понравился, сам коллектив. Мы посмотрели места, мы многому научились, и я считаю, что это просто очень крутой опыт и крутая энергия, которая нам дает, и мы отдаем.
1: Кого бы вы хотели отметить, кому-то выразить слова благодарности?
2: Слова благодарности нашему территориальному управляющему — это Комкова Валерия. Просто она нас так поддерживала, она была с нами каждую минуту. Ниночка наша, это директор нашего ресторана, просто ребята, которые нас поддерживали, давали мотивацию идти дальше, двигаться, не останавливаться.
0: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: партнером «Ростикс» — это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: «Ростикс» — настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс» — настроение есть.
3: «Ростикс» Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

harmonies, but rich rhythms and rich harmonies. Sometimes.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.

А в Красноярске 4 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Инновации — это когда кто-то придумал удобнее, быстрее и еще с хорошим настроением. В Rostex ценят идеи. Даже те, которые сначала звучат как «а что если?». Потому что именно так появляются крутые решения. И да, иногда одно «дай 5» заряжает команду лучше любого энергетика. Так что дай пятюню коллегам. Скажи спасибо и передавай привет через Макс, Телеграм, на почту радиособакчикен.фм или через портал chicken.fm.

0: Ignition после каждой смены и вечер.
1: Ростикс. Командная работа. Это наша ценность.
2: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Панкратов Кирилл, я с автозавода, с города Ижевск. Второй год уже занимаем призовые места, в том году было первое место, сейчас 3-е место, мы не расстроены. Нам очень нравится Лига Роста, вообще проведение мероприятий, турнирная атмосфера тоже, то, что можно показать себя. Ну и, в принципе, подарочки – это приятный бонус. На самом деле, приятно то, что мы сейчас приехали в Москву, выступили, люди очень довольны, все с улыбками уезжали, то есть мы свою работу уже отлично выполнили.
1: Да, вообще тяжело было готовиться, выступать, как вообще по подготовке, по прохождению непосредственно вот этого конкурса?
2: Насчет конкурса, да, подготовка в этом году, наверное, была более тяжелой, так как в этом году у нас на одного меньше участников в каждой команде нужно было занимать одному человеку 2 позиции. Также добавили у нас тестирование, то есть раньше просто задавали вопросы, конкретизирующие моменты рабочие. Сейчас именно проходишь тест, и в зависимости от теста, ну, решалось, видимо, помогало судейству.
1: Кому хочешь, может, передать поздравления, приветы, кого-то поблагодарить за поддержку?
2: Я бы точно хотел поблагодарить свой ресторан «Автозавод» с Ижевска, моего директора Ирину Морозову, то есть она помогала нам. Хочу поблагодарить Леру Баннику за прошлый год, например, за этот год она тоже нас принимала. Отличная женщина, помогала нам во всем, поддерживала. Сейчас я хочу Эльвиру

0: поблагодарить. Тоже очень сильно помогала. Помогла нам, соответственно, приехать в Москву. Всех организаторов Лиги Роста тоже благодарю. Отличное мероприятие, нам все очень нравится.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Лолиты из ресторана «Ростикс Московская» в Чехове. Лолита от имени дружного коллектива поздравляет директора Викторию Викторовну Буценко с днем рождения. Желаем здоровья, успехов, процветания. Пусть исполняются все заветные мечты. Мы тебя любим. И мы Викторию Викторовну с днем рождения поздравляем. Пусть работа радует и будет больше поводов для улыбок.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет Фарангиз из ресторана Ростикс Орехово Зуево Олимпия. Chicken FM, передавайте искренние поздравления моему ресторану и команде. У нас юбилей 10 лет. Процветание ресторану, командного духа и прорывных результатов. Довольны гостей и самых высоких оценок. Люблю, обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Chicken FM.

А в Сургуте 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm

0: А сейчас будет хорошо. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ростикс ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Российская Кострома. Есть просто показатели, которые мы должны выполнить за месяц. Выполнение товарооборотов на протяжении 3 месяцев. Да, достижение.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто что-то горит там.
3: По частицам на осколки сердца
2: оставит чувство, будто

песня, она села в батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представься, как тебя зовут, из какого ты ресторана, из какого города?
2: Меня зовут Сафиулина Карина, я из города Казани. Ресторан находится в торговом центре «Южный».
1: Расскажи, какой номинации ты сегодня одержала победу?
2: Я была в номинации «Сервис, гостеприимство».
1: Поделись эмоциями, впечатлениями, что понравилось, какие, может, испытываешь чувства сейчас?
2: Во-первых, я до сих пор не верю в свою победу, для меня это небольшой шок, неожиданность. Ну, мне очень понравился сам коллектив, сами ребята, все очень живые, открытые, готовы помочь, поддержать. То есть это прям очень амбициозные такие приятные люди. Из всей вот этой поездки просто для себя вывело то, что на самом деле еще есть к чему стремиться, куда расти. Надо развиваться, совершенствоваться. И вот, наверное, прям пока что все ощущения, я просто до сих пор в стадии принятия. Для меня это шок.
1: Ну, а в чем твой секрет успеха?
2: Секрет успеха? Знать стандарты, следовать стандартам. Все, секрета больше нет.
1: Кому можешь передать привет, а кому хочешь выразить слова благодарности, поддержки, может быть?
2: В первую очередь, очень хочу поприветствовать всех своих ребят с ресторана. Очень хочу поблагодарить весь менеджерский, директорский и, естественно, замдиректора, весь этот состав. Я вас очень люблю, ценю и уважаю. Спасибо вам большое. Еще бы хотела поблагодарить родителей, которые спонтанно момент сказали: да, хорошо, Карина, мы тебя отпускаем, но на созвоне. Мам, пап, спасибо вам большое, я вас очень люблю.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, ресторан Smartbox. На связи Арина из Калининграда. Арина передает привет всей своей команде. Ребята, люблю вас, вы крутышки. Ну что, коллеги, берите пример с Арины, тоже признавайте своих коллег, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: Связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь сообщение от Артема из ресторана «Ростикс Победа». Артем передает привет той самой, с которой он начинал свой путь, с ЧК. Это наставник Светлана Щербакова. Светлана, ты самая лучшая и веселая. Люблю тебя. Уверен, Артем, это взаимно. Ребят, признавайте друг друга, признавайтесь в любви, обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: В Москве 2 часа ночи.
1: Звучит сочно.
0: А в Томске 6 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Бывают смены, когда все идет идеально. Гости довольны, команда на одной волне, а время летит быстрее, чем заканчивается картошка фри в обеденный час. И знаешь, в чем секрет? В людях рядом. В тех, кто поддержит, подстрахует и не забудет улыбнуться даже в самый загруженный момент. Не стесняйся благодарить коллег, передавать им приветы и признания через Макс, Телеграм, почту radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Иногда собираемся там раз в пару месяцев с ребятами куда-нибудь сходить. У нас есть замечательный парк в городе. И ходим туда по вечерам, гуляем, разговариваем, делимся какими-то своими секретиками, переживаниями, радостными событиями. Также раз в месяц, когда собирается команда, покупаем тортики, сладости, сидим, чаевничаем.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Это наше национальное соревнование. Тысячи участников по всей стране и 3 этапа напряженной борьбы. Интервью с финалистами, победителями конкурса, репортаж с церемонии награждения в Москве. Все здесь, в эфире Chicken FM.
1: Представьтесь, знаете, какого вы ресторана, из какого города?
2: Я из ресторана Уфа Ультра.
3: Я из ресторана Центральный, город Уфа.
1: Какие эмоции, какие впечатления, что понравилось сегодня, что запомнилось?
2: Очень масштабное мероприятие, очень много таких, как мы, которые дарят сервис нашим гостям любимым.
3: Мне тоже очень все понравилось, очень было прям вообще великолепно тут все. Также большая поддержка была от других сотрудников, даже коллег, планировки, даже станции. В принципе, думаю, на следующий год будем еще лучше бы стараться.
1: Если хотите, можете передать приветы, поздравления, какие-то слова поддержки своим друзьям, коллегам.
2: Хочу сказать спасибо и передать привет своей команде. Привет, Ультра Уфа! Как дела у вас там? Я в Москве.
3: Хочу передать своей команде Росик Центральный, также директору ресторана Назаренко Нелли, территориально управляющей Кристине Плашковой, также любимой девушке Камиле.
0: Chicken FM. На связи с командой.
4: Вы слушаете Chicken FM, Ростик с Ленина в Лабинске на связи и персонально Мотя. Передает привет всей территории бесподобной Ангелины Сергеевны Гудковой. Отдельный привет ресторану города Апшеронск. Помню, люблю. Каждый миг вдали от вас испытываю грусть. И главное, вы помните, что мы все команда, и следите, чтобы Никитка не баловался. Уверен, Никита будет вести себя хорошо. Мотя, спасибо тебе за это послание. Ребят, присоединяйтесь к эфиру и вы пишите Chicken. FM.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Radio Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

почему-то все еще верю в то, что мы сможем.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете корпоративное радио, самое сочное, Chicken FM, а нам пишет Ксюша из ресторана «Ростик Злобус» в Пушкине. Ксюша передает привет всем коллегам и желает, чтобы каждый новый день начинался с улыбки и был плодотворным и удачным. Каждый новый день – это возможность изменить что-то в лучшую сторону. Желаю всем сил и самого прекрасного настроения. И всем ребятам Лиги Роста, вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. В Ростикс новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

FM. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Если хочется быть ближе к жизни Ростикс, не только на СМИ.